0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Кумовство убивает доверие. В креслах родственники и друзья. Дело на втором месте, связи на первом. Это нечестно. Это не по-людски. Партия пенсионеров выступает против. Мы требуем ответственности для всех, а не для избранных. Доверие народа выше личных интересов. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: понимал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область стала пилотным регионом, где в рамках федерального проекта «Здоровье своих» заработали специализированные каналы поддержки. В национальном мессенджере «Макс» созданы три отдельных чата «Здоровье своих» для жителей Челябинска, Магнитогорска и всей области. Замглавы Минздрава Челябинской области Дмитрий Киреев пояснил, что участники СВО и их близкие могут задать вопросы по записи на прием к врачу, проведению исследований и другим медицинским темам и получить оперативный ответ, а также необходимую помощь. Чаты работают по будням с 9 часов утра до 7 часов вечера. Для быстрого ответа пользователям рекомендуют указать больницу, свою категорию и суть вопроса. В Челябинской публичной библиотеке состоялся вечер памяти писателя Владимира Курносенко, уроженца Челябинска, которого критики ставили в один ряд с Чеховым и Булгаковым и называли современным Достоевским. Сестра и внук писателя специально приехали из Москвы, чтобы рассказать родному городу о выдающемся авторе, о котором многие даже не слышали. Владимир Курносенко родился в Челябинске в 1947 году, окончил медицинский институт и 8 лет работал хирургом в областной клинической больнице, после чего уехал сначала в Новосибирск, затем в Псков и стал писателем. В Озерске Челябинской области с 16 сентября начнется отопительный сезон. Об этом заявил мэр Сергей Гергенрейдер. Первыми к отоплению подключат детсады, дом престарелых и центр содействия семейному воспитанию. Следующие на очереди – школы. В жилые дома тепло пока не придет. В многоэтажках пока проверяют трубы отопления и заканчивают ремонт. А дату начала их обогрева в Озерской администрации обещают назвать позже. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти

0: телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Азбука моды. На радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 7:23 в Челябинске. С добрым утром, дорогие друзья. Встречаем этот вторник вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Хорошего, доброго, спокойного утра. Пусть оно будет комфортным, ну и, конечно, заряженным энергией. Хорошего утра, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: 7:34 в Челябинске. Дорогие друзья, скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас за окнами 11 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 17 градусов Цельсия. Нас ждет облачная погода с прояснениями. Осадков сегодня синоптики не прогнозируют. Поэтому, дорогие друзья, учитывайте эту информацию, одевайтесь по погоде. Конечно же, не забудьте надеть улыбку и взять с собой хорошее настроение. Отличного вам утра.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Чак-чак – традиционная сладость у тюркских народов. Готовят блюдо из теста, из которого формируются тонкие короткие палочки или маленькие шарики. Их обжаривают во фритюре, после чего поливают горячей массой на основе меда. Затем блюду придается нужная форма, часто в виде горки, а полностью чак-чак готов после застывания. Согласно легенде, блюдо появилось на территории Волжской Булгарии. Хан решил женить своего единственного сына и захотел, чтобы на свадебном столе стояло новое угощение, которое должно было удивлять всех простотой приготовления, чтобы оно долго не портилось и при этом не теряло своих вкусовых качеств. Долго старались повара и простые жители. Однако выбрал хан чак-чак, приготовленный женой пастуха. И на свадьбе сына преподнес он молодоженам это угощение. При этом пожелал, чтобы они жили прилипши друг к другу, как медом помазанный чак-чак. Чтобы детей у них было столько же, сколько горошин в нем. Чтобы жили они в золоте, и жизнь их шла только в гору. Чтобы речи друг для друга у них всегда были только сладкими. С тех пор на татарских свадьбах, как самое дорогое угощение и украшение стола, молодым преподносят чак-чак. Что касается самого названия, то по самой простой версии оно появилось, поскольку во время употребления блюда люди в буквальном смысле забывают обо всем и начинают причмокивать и издавать соответствующие звуки. Другая теория гласит, что такой звук появляется при соприкосновении ножа с доской, когда режут сладость. При этом с татарского языка чак-чак переводится как «мелкий» или «мелочь». И хотя это блюдо давно является повседневным лакомством, которое продается почти во всех магазинах, чак-чак – главный сладкий сувенир из Татарстана и Башкортостана. А его приготовление в кругу семьи продолжает сохранять национальные и семейные традиции этих народов.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: Без 5-8 утра в Челябинске, дорогие друзья, с добрым утром. У микрофонов с вами по-прежнему я, Соня Дегтярева. Хочу пожелать вам спокойного, размеренного утра. Пусть сегодня все получается и складывается, но какие-то невзгоды обязательно обходят вас стороной. Дорогие друзья, давайте вместе настроимся на положительный лад, на хороший день, ведь от этого действительно всегда очень много зависит. Завершаем этот час в компании Астру Жилберту. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский государственный центр народного творчества представил концертную программу лучших любительских коллективов региона на Международном фестивале молодежи 2026. Выступление прошло 13 сентября в выставочном центре Екатеринбург-Экспо на сцене Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Традиций много, культура одна». Делегацию Южного Урала составили 6 человек творческих коллективов и 2 сольных исполнителя, включая виртуоза-кураиста Алмаза Бикметова, фольклорный ансамбль «Оберег» и театр эстрадного танца «Культура движения». За 75 минут артисты показали многообразие культур народов Челябинской области. Коллективам вручили благодарственные письма Министерству культуры Российской Федерации за участие в программе «Культурный код». В Челябинске состоялась торжественная церемония вручения боевого знамени возрожденному танковому училищу. Перед ней по армейской традиции прошел ритуал прибивки полотнища к древку. Оружейники Златоуста изготовили для церемонии декоративный золоченый молоток, и участники от начальника училища до курсанта по очереди вбивали гвозди в древко. Первым это почетное право получил начальник училища гвардии полковник Леонид Рыжов, герой России и герой Луганской Народной Республики. Кроме того, училищу передали парадное оружие. Шашки, созданные мастерами Златоустовской оружейной фабрики для охраны боевого знамени. Церемонию передачи открыл герой России, советник главы Златоуста Сергей Зяблов. Челябинская штангистка Кристина Новицкая стала чемпионкой России по тяжелой атлетике и невестой в один день. Она в четвертый раз завоевала титул сильнейшей штангистки страны, а затем, стоя на пьедестале, получила предложение руки и сердца от своего избранника и ответила «да». Теперь пара готовится к свадьбе. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
4: Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8 часов 14 минут, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Shade Smooth Operator. Исполнят нам его Марио Бонди и Тиль Брунер. Это будет такое мужское прочтение невероятно красивой композиции, поэтому давайте насладимся мужским вокалом. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам легкого дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Кинг одобрил новую экранизацию «Кэрри», он назвал ее гениальной, и альбомы «Дюран-Дюран» попали на британские марки. Стивену Кингу понравилась новая экранизация его первого романа «Кэрри», передает Deadline. Писатель дал высокую оценку мини-сериалу «Кэрри» режиссера Майкла Фленнегана, отдельно отметив свежее прочтение постановщика. В романе «Кэрри», опубликованном Кингом в 1974 году, травля героини происходила только в реальной жизни, а в сериале создатели показали влияние социальных сетей, и Кэрри столкнулась с кибербуллингом. Версия «Кэрри» Майкла Фленнегана гениальна. То, что она говорит в социальных сетях, шокирующе и правдиво, написал Кинг в своих социальных сетях. Сериал «Кэрри» рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая большую часть жизни провела в четырех стенах дома вместе с гиперопекающей матерью Маргарет, но после внезапной смерти отца девочка вынуждена оказаться в беспощадной экосистеме старшей школы. Там она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в социальных сетях. Параллельно у нее начинают проявляться телекинетические способности. Главную роль в сериале исполнил Саммер Хауэлл. Премьера состоится 7 октября на Prime Video.
0: Exclusive News.
1: Серию марок и коллекционных предметов, посвященных группе «Дюран-Дюран», выпустит британская королевская почта 17 сентября. На официальных марках будут воспроизведены обложки 8 классических альбомов коллектива, включая одноименный дебютный альбом 1981 года, а также пластинки «Rio», «Seven and the Rage Tiger», «Notorious», альбом 1993 года, известный как «The Wedding Album», и релиз 2021 года «Future Past». Это новая коллекция, посвященная одной из самых новаторских и влиятельных британских групп, включает культовые обложки альбомов, эксклюзивные коллекционные предметы и памятные сувениры, отражающие более чем 40-летнюю историю творчества коллектива, говорится в сообщении Королевской почты. В общей сложности ассортимент коллекции включает более 30 наименований, от наборов марок до плакатов, подарочных комплектов, открыток и оформленных в рамки листов с марками. «Дюран-Дюран» пополнили узкий круг музыкальных исполнителей, чье творчество было отмечено Королевской почтой выпуском специальных марок. Ранее такой чести удостоились AC/DC, Who и Spice Girls.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: шуршание опавшей листвы под ногами, прохладное туманное утро, дождь, стекающий каплями по вашему стеклу или кружка ароматного какао, дымящегося и согревающего ваши руки, а может быть теплый уютный шарф, в который можно укутаться с головой от осеннего ветра. Осень для каждого своя, для кого-то наполненная яркими красками, золотая и насыщенная событиями, для кого-то хмурая, пасмурная, но очень уютная. А для нас она еще и музыкальная. Поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней стокгольмский джазовый квартет с композицией «Autumn Leaves». Давайте вместе окунемся в эту чарующую осеннюю атмосферу, наполнимся прелестью этого времени года, ну и, конечно, настроимся на волну 100% комфорта. Хорошего вам утра, дорогие друзья!
1: Осенний джаз на Радио 100.

Патрисия Касс в нашем эфире, дорогие друзья. Музыкальный час подходит к концу. Мы продолжаем вместе встречать этот замечательный вторник. Пусть ваше утро будет легким, комфортным, ну и, конечно, проходит с музыкой высшей пробы. Следующий час мы с вами начнем с новостей от Елены Трубниковой, а впереди нас ждет много ярких эмоций и, конечно, прекрасных музыкальных историй. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева прекратить удары по энергетике Российской Федерации, при условии, что партнеры дадут гарантии. По его словам, украинская сторона предложила союзникам обеспечить соглашение с Москвой, которое остановит уничтожение критически важных систем. Под надежную защиту должны попасть энергетика, продовольственные коридоры и другие элементы базового жизнеснабжения. Если международные партнеры гарантируют реальный отказ России от атак на систему энергоснабжения, Украина незамедлительно выполнит встречные обязательства, подчеркнул Зеленский. Этот деэскалационный шаг, по его мнению, может стать первым реальным этапом на пути к завершению специальной военной операции. Минфин США внес ВТБ в черный список по Ирану. Банк уже находился под санкциями Вашингтона. Впервые меры против него США начали вводить еще в 2014 году. Текущее решение юридически расширяет основания для блокировки и увязывает деятельность структуры с иранским санкционным пакетом. Российские финансовые эксперты отмечают, что очередное решение Минфина США во многом формально и никак не повлияет на операционную деятельность банка, который давно переориентировался на внутренний рынок и работу с дружественными странами. Поставки российского газа в Ереван приостанавливаются на 11 дней, сообщили в «Газпроме» Армения. Причиной послужил комплекс плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье. Подача топлива остановлена с сегодняшнего дня. Речь идет о профилактике систем на территории Российской Федерации, уточнили в компании. Там отметили, что газоснабжение потребителей республики будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Число многодетных семей в России выросло на 16% с 2024 года. Если два года назад их было 2,5 миллиона, то к сентябрю 2026 показатель превысил 3 миллиона. Учет ведется с 28 декабря 2024 года с запуска федерального реестра. А с января того же года указом президента статус многодетной семьи закреплен бессрочно при наличии трех и более детей. Как пояснил представитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты в комментарии «Ведомостям», на последовательный рост влияет ряд взаимосвязанных факторов. В стране сложилась федеральная система поддержки семей с детьми. Среди самых популярных мер – материнский капитал, единое пособие, выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры национального проекта «Семья». И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, только что мы услышали композицию «You're Beautiful». Это кавер на одноименный трек Джеймса Бланта в исполнении Amazonics. Ну и, конечно же, не забывайте, что вы прекрасны, и все самое-самое лучшее сегодня для вас. Музыка высшей пробы, точно. Оставайтесь с нами на одной волне, и впереди вас ждет много прекрасных музыкальных композиций, каждая из которых расскажет небольшую историю. Ну а мы с вами продолжаем этот музыкальный вторник вместе. Не переключайтесь.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих любимых книгах, фильмах и увлечениях. И в России официально заработала 5G-связь. Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих увлечениях в интервью W. Пара поделилась любимыми книгами, фильмами, песнями, праздниками, городами и хобби. Джастин сказал, что его любимая книга – Библия, а Хейли любила читать в детстве книги писательницы Кэтрин Халлаберт из серии «Анджелина Балерина». В качестве любимого фильма Бибер назвал «Развод по-американски», а Хейли нравится «Гринч». Хейли призналась, что больше всего любит отмечать День Благодарения, а Джастину – Рождество. Что касается хобби, Джастину нравится гольф, а у Хейли любимого хобби нет, но они оба больше всего любят расслабляться в спа. Из песен, которые они любят петь в караоке, Хейли назвала «Богемскую рапсодию» группы Queen, а Джастин – «With You» Криса Брауна.
0: Exclusive News.
1: Крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС, Вымпелком, Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G. На первом этапе они заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора. В Новосибирске и Казани – Мегафон и МТС, в Самаре – Билайн и Мегафон, в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери сервис работает от Мегафона, в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске от Т2, в Уфе от МТС, а в Ярославле от Билайна. Минцифры заверили, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Эньяс, очень мелодичной композиции «Echoes and Rain». Дорогие друзья, согласитесь, что музыкальный фон формирует наш день и наше настроение. В нашем эфире сегодня стартует новая программа под названием «Диатоника». В ней психолог Юрий Игельстром и оперная певица Дарья Аброськина ищут связь между гениальностью произведений и психологией их автора. Так что отправимся вместе с ними в путешествие по лабиринтам душ великих творцов, ну и узнаем, конечно же, как искусство связано с гениальностью. Так что, дорогие друзья, слушайте сегодня «Диатонику» в нашем эфире. Ну и, конечно, оставайтесь с нами, ведь у нас много музыки для 100% комфорта вашего дня.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой, с доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Коррупция точит государство изнутри, как ржавчина. Власть про договоренности, не про людей. Закон про кабинет, не про народ. Деньги утекают, правила переписываются под нужных. Расплачиваемся все мы, простые люди. Честность – это система, а не слово. Нам нужны открытость, контроль и реальные наказания. Власть должна быть прозрачной. Поддержите партию пенсионеров на этих выборах.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Завершаем наш музыкальный час в компании Брайана Адамса. Дорогие друзья, в Челябинске почти 10 часов утра. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Хочу пожелать вам приятного продолжения этого дня. Пусть ваш вторник будет легким и комфортным и проходит в компании музыки высшей пробы. До встречи в следующем часе, дорогие друзья.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области началась вакцинация против гриппа. За менее чем две недели прививку сделали более 30 тысяч южноуральцев, включая несовершеннолетних, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Бесплатная прививка положена детям, студентам и призывникам, беременным, лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, работникам медицины, образования, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовикам, правоохранителям и сотрудникам госконтрольных органов в пунктах пропуска через госграничные, работникам МФЦ и организации соцобслуживания, гражданским и муниципальным служащим. Бесплатно планируют привить около миллиона взрослых и почти 400 тысяч детей. Остальные за свой счет или за счет работодателя. Прививаться советуют в начале осени перед всплеском заболеваемости и каждый год. Вирус очень изменчив, а переболевший не получает пожизненного иммунитета. С начала мотосезона в Челябинской области инспекторы пресекли около 800 нарушений ПДД со стороны подростков-мотоциклистов, сообщили в областной госавтоинспекции. Отвечать за них приходится родителям. Их ждут крупные штрафы и даже риск потерять свободу. В ГАИ напомнили, что за допуск ребенка к управлению транспортом родители привлекаются по части 3 статьи. Штраф 30 тысяч рублей. Если штраф не оплачен, составляется новый протокол. Сумма удваивается, возможен административный арест. Родители нескольких детей, разрешивших им покататься на мотоцикле, привлекли к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Инспекторы предупреждают, что взрослые, разрешающие детям садиться за руль, подвергают их смертельной опасности и берут на себя юридическую ответственность. На набережной озера Смолина в Ленинском районе Челябинска запустили новый фонтан с эффектом тумана, сообщили в администрации района. Фонтан сухой, струи воды бьют прямо из-под земли. По бокам установлены арки, разбивающие капли воды в туман, который в жару будет освежать территорию. В вечернее время включается подсветка, создающая особую атмосферу на набережной. Фонтан проработает около двух недель, в конце сентября его законсервируют до весны. Напомню, что минувшим летом в парке Гагарина заработал паровой фонтан. Первый не только в Челябинске, но и на Урале. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
1: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
2: Кавервилл на радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас в мировом бестселлере мы с вами услышим композицию Doris Riders on the Storm. Эта песня стала настолько легендарной, что вдохновила создателей не одной кинокартины, а также появилось очень большое количество музыкальных интерпретаций. Riders on the Storm перепевали самые разные артисты, но наибольшую известность приобрел совместный трек Snoop Dogg и The Doors. Этот трек можно найти в игре Need for Speed Underground 2. Так что влияние, конечно же, песни оказалось огромным. Ну а мы с вами вернемся к оригиналу и вместе его послушаем. Doors, Riders on the Storm в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия».
2: Десятилетиями пустые обещания. Пенсии катятся вниз. Старики считают копейки, олигархи миллиарды. Легко рассуждать, трудно работать. Довольно. Власть тем, кто болеет за людей. Партия пенсионеров, мы знаем цену жизни и труда. Пора менять старых паразитов. Поддержите нас на этих выборах. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
7: Радио 100.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции камерунской певицы Ирмы I Know, я знаю.
3: I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool.
4: I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You make me thinking I'm a fool.
2: Я бы хотела сказать тебе только одно. Прости, что я тебя тревожу, но ты заставляешь меня ощущать себя глупой. В феврале 2011 года песня «I Know» вышла на дебютном альбоме «Letter to the Lord», а 14 марта 2011 вышла синглом. Несмотря на то, что во Франции сингл стал платиновым, а песня заняла 6-е место в чарте этой страны, в целом в Европе к ней отнеслись спокойно. В Швейцарии песня заняла 46-е место, а в Бельгии – 18-е.
4: I know that it's not a dream. Я знаю, что это не сон. I saw your scheme.
2: Я осознала, да, я поняла твою интригу. Не помог в продвижении песни даже клип. Но, несмотря на скромные позиции в чартах, Ирма с успехом вживую исполняла песню I Know на больших фестивалях. В России трек практически никто не знал до 16 апреля 2013 года, когда состоялась премьера 34-й серии сериала «Кухня», в которой песня I Know прозвучала в кульминации эпизода и на титрах.

0: I wonder if there is a justice when I look right into your eyes. Those feelings never lie. Мне интересно, есть ли справедливость, когда я смотрю тебе прямо в глаза, чувства никогда не лгут. My only weapon is the song, and you won't have to sing along. This is the story of my life. My only weapon is the song, and you won't have to sing along. This is the story of my life. Эта песня – мое единственное оружие, и тебе не придется петь ее со мной. Это история моей жизни. После выхода серии интернет взорвался вопросами, что за песня прозвучала на титрах. Радиостанции отреагировали соответствующе и поставили композицию в ротацию. 1.5 минуты звучания в популярном сериале сделали песню настоящим хитом, которую любят и знают во всей стране. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

Почти 11 часов в Челябинске, дорогие друзья, завершаем еще один музыкальный час с музыкой высшей пробы. В начале следующего часа Елена Трубникова расскажет нам о том, что происходит в мире, но впереди нас ждет, конечно, много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева прекратить удары по энергетике Российской Федерации, при условии, что партнеры дадут гарантии. По его словам, украинская сторона предложила союзникам обеспечить соглашение с Москвой, которое остановит уничтожение критически важных систем. Под надежную защиту должны попасть энергетика, продовольственные коридоры и другие элементы базового жизнеснабжения. Если международные партнеры гарантируют реальный отказ России от атак на систему энергоснабжения, Украина незамедлительно выполнит встречные обязательства, подчеркнул Зеленский. Этот деэскалационный шаг, по его мнению, может стать первым реальным этапом на пути к завершению специальной военной операции. Минфин США внес ВТБ в черный список по Ирану. Банк уже находился под санкциями Вашингтона. Впервые меры против него США начали вводить еще в 2014 году. Текущее решение юридически расширяет основания для блокировки и увязывает деятельность структуры с иранским санкционным пакетом. Российские финансовые эксперты отмечают, что очередное решение Минфина США во многом формально и никак не повлияет на операционную деятельность банка, который давно переориентировался на внутренний рынок и работу с дружественными странами. Поставки российского газа в Ереван приостанавливаются на 11 дней, сообщили в «Газпроме» Армения. Причиной послужил комплекс плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе «Северный Кавказ» – Закавказье. Подача топлива остановлена с сегодняшнего дня. Речь идет о профилактике систем на территории Российской Федерации, уточнили в компании. Там отметили, что газоснабжение потребителей республики будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Число многодетных семей в России выросло на 16% с 2024 года. Если два года назад их было 2,5 миллиона, то к сентябрю 2026 показатель превысил 3 миллиона. Учет ведется с 28 декабря 2024 года с запуска федерального реестра. А с января того же года указом президента статус многодетной семьи закреплен бессрочно при наличии трех и более детей. Как пояснил представитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты в комментарии Ведомостям, на последовательный рост влияет ряд взаимосвязанных факторов. В стране сложилась федеральная система поддержки семей с детьми. Среди самых популярных мер – материнский капитал, единое пособие, выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры национального проекта «Семья». И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
10: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
11: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тедди Свимс, Lose Control, только что прозвучало в нашем эфире. Дорогие друзья, давайте мы все-таки не будем терять самообладание и контроль над собой, но позволим себе расслабиться и насладиться музыкой высшей пробы. Спасибо огромное за то, что проводите этот вторник с нами. Впереди мы приготовили для вас еще множество интересных музыкальных историй, так что оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих любимых книгах, фильмах и увлечениях. И в России официально заработала 5G-связь. Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих увлечениях в интервью WF. Пара поделилась любимыми книгами, фильмами, песнями, праздниками, городами и хобби. Джастин сказал, что его любимая книга – Библия, а Хейли любила читать в детстве книги писательницы Кэтрин Халлиберт из серии «Анджелина Балерина». В качестве любимого фильма Бибер назвал «Развод по-американски», а Хейли нравится «Гринч». Хейли призналась, что больше всего любит отмечать День Благодарения, а Джастину – Рождество. Что касается хобби, Джастину нравится гольф, а у Хейли любимого хобби нет, но они оба больше всего любят расслабляться в спа. Из песен, которые они любят петь в караоке, Хейли назвала «Богемскую рапсодию» группы Queen, а Джастин – «With You» Криса Брауна.
0: Exclusive News.
1: Крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС, Вымпелком, Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G. На первом этапе они заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора. В Новосибирске и Казани – Мегафон и МТС, в Самаре – Билайн и Мегафон, в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери сервис работает от Мегафона, в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске от Т2, в Уфе от МТС, а в Ярославле от Билайна. Минцифры заверили, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.
0: Exclusive News на Радио 100. When the whole world...

0: Heartbeat от Plan B только что добавил энергии в наш с вами вторник. Ну а прямо сейчас мы с вами отправимся на прогулку по осенним тенистым аллейкам в компании Розмари Клуни. Graving for You прямо сейчас прозвучит в нашей сезонной рубрике «Осенний джаз». Так что оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!

0: понимал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
4: Радио 100.

Эрик Клэптон «Change the World». Дорогие друзья, давайте согласимся с исполнителем, ведь и вправду мы можем поменять мир, хотя бы свой, хотя бы близких людей. Сделать его чуть более добрым, чуть более ласковым и чуть более уютным. Так давайте же менять мир к лучшему вместе с музыкой высшей пробы. Завершим этот час компании Sense System и Норы Джонс, а следующий час начнем с новостей. Не переключайтесь.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В областной психоневрологической больнице номер 1 готовят к открытию кабинет ментального здоровья, где психотерапевты и психологи будут возвращать пациентам душевное равновесие с помощью современных технологий и методов. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Кабинет создан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Помощь там окажут людям с тревожным расстройством, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, переутомлением и бессонницей. Проект особенно важен для бойцов СВО и их семей. Среди инструментов – датчики системы обратной биологической связи, позволяющие оценить работу головного мозга и с помощью тренингов научить пациента концентрировать внимание и расслабляться, а также система виртуальной реальности для работы с фобиями. В арсенале медиков – системы аудио-видеостимуляции для нормализации сна и другие инструменты. Первыми пациентами станут те, кто лечится в стационаре и обратился к психологу. Направлять будут при наличии показаний. В Екатеринбурге на фестивале молодежи собрались студенты из разных стран мира. Активное участие принимают южноуральцы, представившие свою разработку. Тяговое электрооборудование с элементами технического зрения. Как сообщает пресс-служба ЮРГУ, изобретение представляет собой электротележку с роботом-манипулятором, способным захватывать и перемещать коробки, а также точно подавать грузы на конвейерную ленту. Рядом находится SCARA-манипулятор, который с помощью компьютерного зрения воспринимает движение рук оператора и точно повторяет их в рабочем пространстве. Это позволяет управлять погрузкой без сложного программирования, интуитивно понятным для любого человека способом. Система на мобильной платформе и тележке автоматизирует многие процессы на предприятиях, ускоряя работу и повышая прибыль. В Миассе завершено благоустройство пешеходной зоны на участке Гвардейской улицы от проспекта Автозаводцев до улицы 8 июля. В 2025 году территория не вошла в число победителей голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако активные обращения горожан и высокая значимость проекта позволили включить улицу в план благоустройства на 2026 год. Теперь здесь можно прогуливаться с комфортом. По данным администрации Миасса, на четной и нечетной сторонах улицы уложили ровно асфальтное покрытие тротуаров. Вдоль них засеяли газоны и высадили спирею рябинолистную. Это морозостойкий кустарник, который весной цветет почти месяц, а осенью долго сохраняет листву, меняющую цвет с зеленого на темно-красный. Кроме того, установили урны для поддержания чистоты. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 13 минут в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на легендарную композицию Майкла Джексона «Билли Джин». Эта история повествует о двойственности, о том, как слухи быстро могут разрастись и как иногда это может негативно сказаться на том, о ком говорят. Ну, а вообще композиция очень красивая, очень мелодичная. Давайте послушаем кавер на нее.
1: Кавервилль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «Энза Хоум». Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Энза Хоум» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Энза Хоум». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Кинг одобрил новую экранизацию «Кэрри», он назвал ее гениальной, и альбомы «Дюран-Дюран» попали на британские марки. Стивену Кингу понравилась новая экранизация его первого романа «Кэрри», передает Deadline. Писатель дал высокую оценку мини-сериалу «Кэрри» режиссера Майкла Фленнегана, отдельно отметив свежее прочтение постановщика. В романе «Кэрри», опубликованном Кингом в 1974 году, травля героини происходила только в реальной жизни, а в сериале создатели показали влияние социальных сетей, и Кэрри столкнулась с кибербуллингом. Версия «Кэрри» Майкла Фленнегана гениальна. То, что она говорит в социальных сетях, шокирующий и правдиво, написал Кинг в своих социальных сетях. Сериал «Кэрри» рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая большую часть жизни провела в четырех стенах дома вместе с гиперопекающей матерью Маргарет, но после внезапной смерти отца девочка вынуждена оказаться в беспощадной экосистеме старшей школы. Там она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в социальных сетях. Параллельно у нее начинают проявляться телекинетические способности. Главную роль в сериале исполнил Саммер Хауэлл. Премьера состоится 7 октября на Prime Video.
0: Exclusive News.
1: Серию марок и коллекционных предметов, посвященных группе «Дюран-Дюран», выпустит британская Королевская почта 17 сентября. На официальных марках будут воспроизведены обложки 8 классических альбомов коллектива, включая одноименный дебютный альбом 1981 года, а также пластинки «Rio», «Seven and the Rage Tiger», «Notorious», альбом 1993 года, известный как «The Wedding Album», и релиз 2021 года «Future Past». Это новая коллекция, посвященная одной из самых новаторских и влиятельных британских групп, включает культовые обложки альбомов, эксклюзивные коллекционные предметы и памятные сувениры, отражающие более чем 40-летнюю историю творчества коллектива, говорится в сообщении Королевской почты. В общей сложности ассортимент коллекции включает более 30 наименований, от наборов марок до плакатов, подарочных комплектов, открыток и оформленных в рамки листов с марками. «Дюран-Дюран» пополнили узкий круг музыкальных исполнителей, чье творчество было отмечено Королевской почтой выпуском специальных марок. Ранее такой чести удостоились AC/DC, Who и Spice Girls.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка, понятная без слов. Secret Garden, Songs from Secret Garden только что прозвучали в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, ну а мы с вами знаем секрет хорошего настроения. Конечно же, это музыка высшей пробы, поэтому спасибо огромное за то, что каждый день мы с вами встречаемся на волне 100% комфорта. Мы это очень ценим и подбираем для вас лучшие композиции. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья, у нас для вас много атмосферных мелодий.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Больная страна, когда врачи истощены. Темный разум, когда... Учителя обессилены. Не время ломать хребет тем, кто спасает и учит. Им не нужны кнуты, им нужна поддержка. Им нужны достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Партия пенсионеров за тех, кто делает Россию крепкой. Вместе поддержим спасателей и наставников. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
9: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
10: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
11: «За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене».
0: Выборы 2026.
12: Радио 100.

Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Время с вами летит незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мне было очень хорошо в вашей компании сегодня. Надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Совсем скоро встречаете у микрофона Ольгу Дееву. Ну и, конечно, впереди вас ждет много музыки высшей пробы. Я желаю вам хорошего, легкого вторника, прекрасного настроения. Ну и, конечно же, атмосферного дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дефицит продовольствия России из-за ситуации в Ормузском проливе не грозит. Страна обладает высоким уровнем самообеспечения основными базовыми продуктами. С таким заявлением выступил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации по связям с Российской Федерацией Олег Кобяков. Это общая оценка российских экспертов. Рынок весьма насыщен по всем товарным позициям, сказал он в комментарии РИА Новости. По его словам, блокировка морского маршрута приведет к сокращению мирового производства и поставок продовольствия во второй половине 2026 и 2027 года. Последствия кризиса затронут не только нынешний уровень цен, но и урожаи последующих сезонов. Житель Казахстана Аскарбек Айгазинов въехал в Россию по чужому паспорту через пункт пропуска в Новосибирской области, чтобы попасть на похороны родственника, а при попытке вернуться домой его задержали пограничники. 7 июля он предъявил чужое удостоверение личности в пункте пропуска. На следующий день снова попытался выехать по чужому документу, но его действия пресекли сотрудники погрануправления ФСБ. Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Около 450 тысяч москвичек прошли анализ на антимюллеров гормон в рамках проекта «Стану мамой». Это вдвое больше, чем за первый год, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 85 тысяч из них обследовались в центрах женского здоровья. Более 10 тысяч участниц ждут ребенка. Нуждающимся по показаниям доступна бесплатная криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов. Москвичкам от 25 до 39 лет открыты направления на антимюллеров гормон. Это первый этап оценки репродуктивного здоровья. Ученые из России создали легковесную настройку для генеративных нейросетей, которая управляет динамикой событий и частотой кадров в ролике и позволяет искусственному интеллекту понимать течение времени при формировании видео. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка. По словам управляющего директора по исследованию данных Сбера Дениса Димитрова, раньше скорость происходящего в кадре задавали только слова в запросе, а повлиять на реальную динамику было сложно. Новая настройка помогает модели понимать, как процессы разворачиваются во времени. Естественно, задавать нужный ритм в любой сцене, а не озвучивать шаблоны. Это ключевое условие для обучения физического искусственного интеллекта и будущих моделей мира. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Российская премьера картины «Фьорд» состоится на кинофестивале «Маяк». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино. Первый показ фильма «Фьорд» Кристиана Мунджио в России состоится на фестивале актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 3 по 6 октября в Геленджике. Премьера ленты прошла на Каннском фестивале, где картина получила главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». В прокат «Фьорд» выйдет 29 октября. Дистрибьютором выступит компания «Русский репортаж». В центре сюжета румынско-норвежская семья, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос. Главные роли исполнили Рената Рейнсве и Себастьян Стен. «Фьорд» — это первый англоязычный фильм румынского режиссера Кристиана Мунджио и его вторая «Золотая пальмовая ветвь». Первую он получил в 2007 году за картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Мунджио стал одним из 10 режиссеров в истории Каннского фестиваля, дважды удостоенный главной награды. 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. По данным Discussing Film, суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Совокупные сборы этих фильмов уже превысили 4 миллиарда долларов. Теперь на втором месте рейтинга находится Зоя Салдана, на третьем – Скарлетт Йоханссон. Далее идут Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон и Роберт Дауни-младший.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Fever Corporation звучат на радио Столб. Челябинске 13:34. Ну что ж, друзья, прекрасный сентябрь стоит на Южном Урале. Нас ждет теплая неделя. Выходные синоптики обещают до плюс 20 градусов. Наслаждаемся теплом, красотой вокруг и, конечно же, музыкой высшей пробы. Ну а очарование добавляет наша рубрика «Осенний джаз», которая звучит все 3 осенних месяца в нашем эфире. И на этот раз услышим дуэт Роберто Даней и Prohibition Mood Band будут звучать у нас прямо сейчас. Композиция называется Rockin' Chair.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Мадам Монсьё с композицией «Мёрси» звучат на Радио 100. Если вы не знали, это французский дуэт, который исполняет музыку в жанре электропоп. Мужчина и женщина Эмилисат и Жан-Карл Люка. Ну а мы идем дальше. «Шаде» у нас прозвучит прямо сейчас, «Smooth Operator». Ну а я, Оля Деева, желаю вам отличного вторника. Не переключайтесь, оставайтесь на волне 100. Уверена, что те музыкальные композиции, которые вы услышите, обязательно придутся вам по душе.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В областной психоневрологической больнице номер 1 готовят к открытию кабинет ментального здоровья, где психотерапевты и психологи будут возвращать пациентам душевное равновесие с помощью современных технологий и методов. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Кабинет создан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Помощь там окажут людям с тревожным расстройством, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, переутомлением и бессонницей. Проект особенно важен для бойцов СВО и их семей. Среди инструментов – датчики системы обратной биологической связи, позволяющие оценить работу головного мозга и с помощью тренингов научить пациента концентрировать внимание и расслабляться, а также система виртуальной реальности для работы с фобиями. В арсенале медиков – системы аудио-видеостимуляции для нормализации сна и другие инструменты. Первыми пациентами станут те, кто лечится в стационаре и обратился к психологу. Направлять будут при наличии показаний. В Екатеринбурге на фестивале молодежи собрались студенты из разных стран мира. Активное участие принимают южноуральцы, представившие свою разработку. Тяговое электрооборудование с элементами технического зрения. Как сообщает пресс-служба ЮРГУ, изобретение представляет собой электротележку с роботом-манипулятором, способным захватывать и перемещать коробки, а также точно подавать грузы на конвейерную ленту. Рядом находится скара-манипулятор, который с помощью компьютерного зрения воспринимает движение рук оператора и точно повторяет их в рабочем пространстве. Это позволяет управлять погрузкой без сложного программирования интуитивно понятным для любого человека способом. Система на мобильной платформе тележки автоматизирует многие процессы на предприятиях, ускоряя работу и повышая прибыль. В Мясе завершено благоустройство пешеходной зоны на участке Гвардейской улицы от проспекта Автозаводцев до улицы 8 июля. В 2025 году территория не вошла в число победителей голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако активные обращения горожан и высокая значимость проекта позволили включить улицу в план благоустройства на 2026 год. Теперь здесь можно прогуливаться с комфортом. По данным администрации Мяса, на четной и нечетной сторонах улицы уложили ровно асфальтное покрытие тротуаров. Вдоль них засеяли газоны и высадили спирею рябинолистную. Это морозостойкий кустарник, который весной цветет почти месяц, а осенью долго сохраняет листву, меняющую цвет с зеленого на темно-красный. Кроме того, установили урны для поддержания чистоты. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Джейсон Расс, I'm yours на Радио 100, Челябинске, 14 часов 25 минут. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас будет в эфире звучать, а в ней Майкл Джексон и его «Билли Джин». Так что же такое «Билли Джин»? Возможно, вы не знаете, но это собирательный образ группы, так называли навязчивых поклонниц, которые ездили за музыкантами на гастроли, пытались с ними познакомиться. Такие поклонницы преследовали Майкла Джексона и его братьев из группы The Jacksons, а позже заявляли, что у них роман со звездами, или даже приписывали им отцовство своих детей. Композицию написал Майкл Джексон в 1981 году, а в 83-м на одном из телешоу Майкл Джексон впервые показал свою лунную походку, исполнял он ее именно под «Билли Джин». Ну что, друзья, будем слушать.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые связали сон при свете с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в фильме Сальмы Хайек. Регулярный сон при ярком освещении может быть связан с изменениями структуры и работы сердца, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли немецкие ученые, исследования которых опубликовал European Heart Journal. Исследователи изучили данные более 11 тысяч участников британского биобанка. В течение недели они носили датчики, фиксировавшие уровень освещенности и физическую активность, а спустя несколько лет прошли МРТ сердца. У людей, которые подвергались большему воздействию света во время сна, левый желудочек оказался в среднем на 2,5% больше, сердечная стенка на 1,5% толще, а сократительная способность почти на 2% ниже, чем у участников, спавших в наиболее темных условиях. По мнению ученых, такие изменения могут быть связаны с ремоделированием сердца, перестройкой его структуры, которая сопровождает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом почти половину выявленных изменений исследователи связывают с недостатком сна. Еще одним возможным объяснением они называют нарушение циркадных ритмов. Ночной свет способен влиять на биологические часы, регулирующие сон, артериальное давление, гормональный фон и воспалительные процессы. При этом авторы подчеркивают ограниченность исследования. Освещенность измеряли только в течение одной недели, а характеристики самого света, включая его спектр, не оценивали. Ученые считают, что снизить воздействие ночного света можно простыми способами: использовать плотные шторы, убрать яркие источники света из спальни и закрыть свет светящиеся индикаторы на бытовой технике. Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в фильме «Сальмы Хайек», пишет Variety. Это будет режиссерский дебют Хайек. Картина под названием «Арена» будет посвящена истории запретной любви. Сценарий написала сама Хайек. Съемки проходят в Мексике, в Кентано-Роо и Веракрусе. Эти регионы и так невероятно кинематографичны, но найти неизведанные красоты для съемок в этих местах было настоящим моментом гордости и триумфа. «Я так рада показать миру эти скрытые жемчужины, которые еще никто не видел», — рассказала Сальма.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Берлин, Take My Breath Away на Волнистом. Челябинске 14 часов 36 минут. Друзья, в этом часе будет звучать рубрика Language Time. Как всегда, ее ведущая Маша Полевщикова познакомит вас с одной из композиций, переведет ее для вас и расскажет, в чем смысл песни. Сегодня это будет Адель и ее композиция Hello. Узнаете, с кем же исполнительница здоровается, кому адресует свое послание и почему композиция получилась довольно драматичной. Также хочу напомнить, что все выпуски рубрики мы выкладываем в нашей группе во ВКонтакте, на стене вы можете их найти и в разделе подкасты. Ну а прямо сейчас джаз, Аарон Невилл, Our Love Is Here To Say.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Планы, которые становятся реальностью шаг за шагом. Новые школы, детские сады, центры образования, медицина ближе, спорт доступнее, инфраструктура надежнее, парки, дороги, культурные пространства. Все для комфортной жизни. Мы там, где особенно важны участие и забота, поддержка инициатив, помощь семьям, решения, которые касаются тысяч людей. Когда результат можно почувствовать, это реальность. Голосуй за «Единую Россию», партию президента. Номер один в бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
10: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
9: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
10: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Hello». Привет! Hello.

Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Привет, это я. Я хотела узнать, не хотел бы ты встретиться спустя все эти годы. To go over everything they say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Чтобы вспомнить наше прошлое. Говорят, что время лечит, но мне оно особо не помогло. Появление Hello стало настоящим событием. Поклонники ждали новую музыку Адель почти 5 лет. В основе песни – разговор с человеком из прошлого. Героиня спустя годы пытается связаться с бывшим возлюбленным, чтобы сказать то, что когда-то осталось невысказанным. Но Адель специально оставляет историю неоднозначной. Это может быть разговор с бывшим партнером, другом или даже человеком, которого уже невозможно вернуть в свою жизнь.

Hello from the other side, I must have called 1,000 times. Привет с другой стороны, наверное, я звонила 1000 раз. To tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Чтобы сказать, что я сожалею обо всем, что сделала, но когда я звоню, тебя, похоже, никогда не бывает дома. Именно припев превратил «Hello» в мировую сенсацию. Фраза «from the other side» буквально означает «с другой стороны», но в контексте песни звучит гораздо глубже. Героиня находится по другую сторону отношений, времени и пережитой боли. Она пытается достучаться до человека, хотя понимает, что вернуть прошлое уже невозможно.

hello from the outside, at least I can say that I've tried. Привет с другой стороны. По крайней мере, я могу сказать, что пыталась дать знать. To tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Что я сожалею, что разбила твое сердце, но это не имеет значения, видно, что тебя это больше и не ранит. Hello стала одним из крупнейших музыкальных событий 2015 года. Песня возглавила чарты более чем в 30 странах, а в США стала первой, проданной в цифровом формате тиражом более миллиона копий за одну неделю.

0: на премии Грэмми. Композиция получила 3 награды, включая «Песню года» и «Запись года». Но главный секрет успеха «Hello» в ее универсальности. Эта песня не только о расставании, она о словах, которые мы не успели сказать, а о сожалении и о желании спустя годы наконец-то поставить точку в истории, которая все еще живет внутри нас. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч.
1: Language Time на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России на 100% обеспечила безопасность избирателей на участках. Предусмотрены резервные помещения для голосования, источники питания и так далее. Об этом на заседании заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Видя на день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. После ЧП с судном у берегов Дубая пропал российский моряк. Корабль получил серьезные повреждения, сообщили ТАСС в российском генконсульстве. Название судна и дата инцидента не приводится. Сообщается, что из-за повреждений судна невозможно получить доступ во внутренние помещения, где мог находиться россиянин. Сейчас принимаются меры по стабилизации судна и предотвращению его дальнейшего крена. Генконсульство поддерживает контакты с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Пенсионерка на электросамокате сбила другую пенсионерку в Липецкой области. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы. Женщина без водительских прав ехала на высокой скорости по встречной полосе. Самокат был мощный. Следствие пришло к выводу, что он относится к категории мопедов. Самокатчица в итоге не заметила стоящую на краю дороги 65-летнюю женщину и наехала на нее. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа. ДТП произошло еще в 2024 году, а сейчас дело передали в суд. Всемирная федерация тэквондо сняла ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации в России. Решение было принято на заседании Совета организации в южнокорейском Чунчхоне. Ранее World Taekwondo допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Amazonics Rehab. Это была рубрика «Кавервиль» на радио 100. В Челябинске 15:19. Музыкальные новости для вас, друзья. The Weeknd пожертвовал более $2 миллионов на борьбу с голодом после рекордных сборов тура. За 42 концерта в Европе и Великобритании артист собрал более $345 миллионов. Деньги собирали непосредственно во время продажи билетов. С каждого пропуска на концерт в Великобритании в благотворительный фонд перечисляли 1 фунт стерлингов, а с европейских билетов 1 евро. Поклонники Weeknd'а могли одновременно попасть на концерт артиста и поддержать гуманитарные проекты. А теперь вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Eagles у нас прозвучат, отель «Калифорния». А прямо сейчас дата Сейка «Chance on Me».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Российская премьера картины «Фьорд» состоится на кинофестивале «Маяк». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино. Первый показ фильма «Фьорд» Кристиана Мунджио в России состоится на фестивале актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 3 по 6 октября в Геленджике. Премьера ленты прошла на Каннском фестивале, где картина получила главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». В прокат «Фьорд» выйдет 29 октября. Дистрибьютором выступит компания «Русский репортаж». В центре сюжета румынско-норвежская семья, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос. Главные роли исполнили Рената Рейнсве и Себастьян Стен. «Фьорд» — это первый англоязычный фильм румынского режиссера Кристиана Мунджио и его вторая «Золотая пальмовая ветвь». Первую он получил в 2007 году за картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Мунджио стал одним из 10 режиссеров в истории Каннского фестиваля, дважды удостоенный главной награды. 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. По данным Discussing Film, суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Совокупные сборы этих фильмов уже превысили 4 миллиарда долларов. Теперь на втором месте рейтинга находится Зоя Салдана, на третьем – Скарлетт Йоханссон. Далее идут Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон и Роберт Дауни-младший.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой, с доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
5: Уважаемые земляки, меня зовут Евгений Илли. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинскому одномандатному округу. Основными направлениями моей деятельности являются повышение качества жизни жителей региона через развитие инфраструктуры, поддержку людей и устойчивый экономический рост. В основу моей работы, как предпринимателя и общественного деятеля, всегда ложится забота о человеке. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Сильный регион – опора державы.
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Кафе Дель Мар, Sun is Shining на радио 100, солнце светит. Ну что ж, друзья, сегодня в Челябинске тоже довольно солнечно и тепло. Давайте заглянем в прогноз погоды до конца недели, посмотрим, что нам обещают синоптики. Итак, завтра днем плюс 17, в четверг 19, но пойдет дождь, а на выходные будет без осадков и около 18 выше 0. Прекраснейшая погода для середины сентября. Друзья, наслаждайтесь теплом. Скоро, увы, оно закончится. Но у нас в эфире, вне зависимости от погодных условий, всегда комфортно. Из музыки Брайан Ферри прямо сейчас. Don't stop the dance.

0: Demis Roses звучит на радио 100 The Pretend. Завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 16:00, а у нас рубрика Lux Time, в которой Марк Шольц If You Were a Song. А сразу после эфира выйдут новости. Узнаете, что сегодня происходит в регионе.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области продолжается формирование состава регионального правительства. Новым министром жилищно-коммунального хозяйства и заместителем председателя правительства назначен Юрий Подшивалов. Ранее он работал в администрации Карабашского округа, УФАС, главном контрольном управлении. С 2016 года занимал должность зампредседателя контрольно-счетной палаты Челябинской области. В прежнем составе правительства Юрий Подшивалов отвечал за связи с Заксобранием. Общественная палата, избирательная комиссия и Союз журналистов региона подписали соглашение накануне единого дня голосования 20 сентября. Это не начало сотрудничества, а закрепление того, что уже доказало эффективность, отметил глава общественной палаты Николай Дейнека. Председатель избирательной комиссии Евгений Голицын напомнил, что голосование продлится 3 дня, а все участки оборудованы видеонаблюдением. С 18 по 20 сентября в библиотеке имени Пушкина в Челябинске будет работать Центр общественного наблюдения с пресс-центром. Также филиалы откроются в Магнитогорске и Златоусте. 60-й полумарафон «Азия-Европа» прошел в Магнитогорске. В этом году на старт вышло рекордное количество участников – 1800 бегунов из 72 городов. Прибыли даже гости из Китая. В главном мужском забеге победу одержал местный профессиональный легкоатлет Никита Павлов. У женщин лучший результат показала его землячка Елизавета Егорова. В этом году полумарафон впервые объединили с площадкой ГТУ. На Магнитогорском центральном стадионе участники могли проверить силу, гибкость и выносливость. За 2 дня нормативы сдали 394 человека. Самому младшему было 6 лет, самому старшему участнику – 70. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Пройдет слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 19. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.

Карен Суза, Get Lucky. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. Напоминаю, что каверы на известные композиции вы можете слушать в начале каждого часа. Но мы продолжаем наш музыкальный эфир. С вами сегодня я, Оля Деева. И, как всегда, самые талантливые исполнители поют свои песни исключительно для вас. Делайте звук погромче и получайте удовольствие. А в мировом бестселлере в этом часе Rolling Stones, а прямо сейчас Данте Томас, «Мисс Калифорния».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые связали сон при свете с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в фильме Сальмы Хайек. Регулярный сон при ярком освещении может быть связан с изменениями структуры и работы сердца, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли немецкие ученые, исследования которых опубликовал European Heart Journal. Исследователи изучили данные более 11 тысяч участников британского биобанка. В течение недели они носили датчики, фиксировавшие уровень освещенности и физическую активность, а спустя несколько лет прошли МРТ сердца. У людей, которые подвергались большему воздействию света во время сна, левый желудочек оказался в среднем на 2,5% больше, сердечная стенка на 1,5% толще, а сократительная способность почти на 2% ниже, чем у участников, спавших в наиболее темных условиях. По мнению ученых, такие изменения могут быть связаны с ремоделированием сердца, перестройкой его структуры, которая сопровождает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом почти половину выявленных изменений исследователи связывают с недостатком сна. Еще одним возможным объяснением они называют нарушение циркадных ритмов. Ночной свет способен влиять на биологические часы, регулирующие сон, артериальное давление, гормональный фон и воспалительные процессы. При этом авторы подчеркивают ограниченность исследования. Освещенность измеряли только в течение одной недели, а характеристики самого света, включая его спектр, не оценивали. Ученые считают, что снизить воздействие ночного света можно простыми способами: использовать плотные шторы, убрать яркие источники света из спальни и закрыть светящиеся индикаторы на бытовой технике. Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в фильме «Сальмы Хайек», пишет Variety. Это будет режиссерский дебют Хайек. Картина под названием «Арена» будет посвящена истории запретной любви. Сценарий написала сама Хайек. Съемки проходят в Мексике, в Кентано-Роо и Веракрусе. Эти регионы и так невероятно кинематографичны, но найти неизведанные красоты для съемок в этих местах было настоящим моментом гордости и триумфа. «Я так рада показать миру эти скрытые жемчужины, которые еще никто не видел», — рассказала Сальма.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Роксет звучат на волне 100. Челябинске 16:34. Ну что, любители сходить в театр, для вас хорошие новости. В нашей группе ВКонтакте мы дарим пригласительные билеты на спектакль «Наводнение» в Театре кукол. Спектакль поставлен по рассказу Евгения Замятина. Произведение серьезное для взрослых. Заходите, вся информация опубликована на стене. Сможете также узнать больше о спектакле и о условиях участия. Ну и самое главное, ровно через час в эфире я задам вам вопрос. Если вы правильно на него ответите первым под постом в группе, то билеты ваши, друзья. Желаю вам удачи. Ну а мы вернемся к музыке. Сейчас у нас рубрика «Осенний джаз» в эфире, а в ней Чет Бейкер «The Thrill Is Gone».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Aha, Forever Not Yours на Radio Stop. Почти 5 вечера в южно-уральской столице. В рубрике Lux Time сейчас Фрэнк Синатра с композицией Witchcraft будет звучать. А новый час начнем с мировых новостей.
1: Lux Time на Radio Stop.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В России отмечается начало подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Готовность к сезону высокая. В России есть вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в стране в необходимом количестве, добавила глава ведомства. Участие в выборах посредством дистанционного электронного голосования. Зарегистрировались более 4 миллионов россиян. Еще более 2 миллионов жителей страны выбрали удобный участок через сервис «Мобильный избиратель», следует из статистики Минцифры. Заявления на участие в ДЭК принимались в 32 регионах. Чаще всего дистанционное электронное голосование выбирали жители Московской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей и Алтайского края. Сервисом «Мобильный избиратель» активнее всего пользовались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области и Татарстане. Польша усилит войсками границу с Украиной. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости. Пограничной страже будет представлена поддержка как инженерных, так и оперативных войск, сказал Косиняк-Камыш. При этом он напомнил о направлении войск на помощь пограничникам на границу с Белоруссией и добавил, что миграционная волна, которая наблюдалась с 2022 по 2025 годы, в текущем году не такая сильная. Китайская компания Юптек запустила первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов. Предприятие начало работать в Рюджоу на юге КНР. А, как отмечает компания, плановая годовая мощность превышает 10 тысяч роботов. Производство практически полностью автоматизировано. На заводе используются роботы, которые помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Ракер.
1: Реклама на Радио 100.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Квадрофоник Mad About You на волне 100. Челябинские 17-12. Друзья, напоминаю, что прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте на стене закреплен пост о том, что мы очень хотим подарить кому-то из вас пригласительные билеты на спектакль «Наводнение», театр кукол. Спектакль поставлен по рассказу Евгения Замятина «Наводнение». Спектакль будет показан 17 сентября в 11 утра. В середине этого часа я задам вопрос в эфире. Если сможете правильно ответить на него первым под постом в группе, то билеты будут ваши. А пока будем слушать музыку. В мировом бестселлере «Чаби Чекер» «Let's Twist Again». А в кавер-вилле сейчас Джош Грубан и Лесли Адамна-младший «Shape of My Heart».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Российская премьера картины «Фьорд» состоится на кинофестивале «Маяк». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино. Первый показ фильма «Фьорд» Кристиана Мунджио в России состоится на фестивале актуального российского кино «Маяк», который пройдет с 3 по 6 октября в Геленджике. Премьера ленты прошла на Каннском фестивале, где картина получила главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». В прокат «Фьорд» выйдет 29 октября. Дистрибьютором выступит компания «Русский репортаж». В центре сюжета румынско-норвежская семья, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос. Главные роли исполнили Рената Рейнсве и Себастьян Стен. «Фьорд» — это первый англоязычный фильм румынского режиссера Кристиана Мунджио и его вторая «Золотая пальмовая ветвь». Первую он получил в 2007 году за картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Мунджио стал одним из 10 режиссеров в истории Каннского фестиваля, дважды удостоенный главной награды. 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. По данным Discussing Film, суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Подняться на первое место Холланду помогли блокбастеры «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Совокупные сборы этих фильмов уже превысили 4 миллиарда долларов. Теперь на втором месте рейтинга находится Зоя Салдана, на третьем – Скарлетт Йоханссон. Далее идут Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон и Роберт Дауни-младший.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джесси Вэя, In Your Eyes на волне 100. Челябинске 17:33. Как и обещала, прямо сейчас хочу подарить кому-то из вас пригласительные билеты на спектакль «Наводнение» в Театр кукол. Он будет показан в Челябинске в рамках 10-го международного фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» 17 сентября в 11 утра. Обратите внимание, удобно ли вам будет посетить спектакль в это время. Ну и самое главное, постановка это по рассказу Евгения Замятина «Наводнение», поэтому вопрос мой посвящен этому писателю будет. Евгений Замятин на самом деле выбрал необычную для себя профессию, она не связана с литературой. Поступал он в политехнический, и вам нужно ответить на вопрос, какую же специальность выбрал Евгений Замятин. Ваши варианты ответов пишите под постом в нашей группе во ВКонтакте. Кто успеет первым, тому подарю билеты. Из музыки у нас рубрика «Осенний джаз». Сейчас в эфире, а в ней Розмари Клуни «The Way They Were».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: The Planets, композиция под названием Rodrigo, звучала в нашем эфире. А в Челябинске почти 6 вечера. Сейчас рубрика Lux Time, в которой Леонард Коэн Almost Like the Blues. А сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске открывается вторая очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня. Южный Урал. К заселению готовы еще 6 корпусов гостиниц для студентов и преподавателей. Всего здесь может разместиться до 3500 человек. Глава региона Алексей Текслер приветствовал студентов и преподавателей, которые будут жить в новых гостиницах. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта. Губернатор рассказал, как будет развиваться третий этап. Это строительство учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-зала, а также реконструкция лыжероллерной трассы. В учебно-научном комплексе разместят 44 лаборатории. Этот этап планируют завершить в конце 2027 года. На выборах в Челябинской области впервые проголосуют более 40 тысяч человек. Они получат в подарок термокружки. Это инициатива губернатора Алексея Текслера, сообщает облизбирком. Чтобы получить памятный сувенир, нужно, чтобы избирателю исполнилось 18 лет, он раньше не голосовал, имел прописку в регионе и отдал голос на участке или онлайн. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Хоккейный клуб «Трактор» выпустил новую коллекцию мерча совместно с известным шоуменом и стендап-комиком Павлом Волей. В продаже уже доступны 8 позиций в коллекции футболки, свитшоты и худи, выполненные в черно-белой гамме, классических цветах «Трактора». Некоторые модели украшены хоккейными принтами. На один из свитшотов нанесена знаменитая фраза легендарного тренера команды Валерия Белоусова: «Все бывает, но мы сильней». Напомню, сегодня хоккейный клуб «Трактор» проведет свой первый домашний матч сезона в чемпионате КХЛ. Наша команда принимает в Челябинске ярославский «Локомотив». Начало в 7 вечера. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Стинг и Ширази, Englishman, African и Нью-Йорк на волне 100. В Челябинске 18 часов 15 минут. Друзья, рассказываю, где можно слушать радио 100, если вдруг не оказалось радиоприемника поблизости. Мы звучим в интернете. Заходите к нам на сайт radio100fm.ru, либо музыка звучит онлайн в нашей группе ВКонтакте, либо, если у вас есть умная колонка, то всегда можете попросить Алису порадовать вас любимыми композициями. Все способы хороши. Главное — настроиться на волну 100. В первом бестселлере в этом часе The Cordets у нас будут звучать, Mr. Sedman, а в кавер-вилле Amazonics и кавер на композицию Peggy Lee Fida.
1: Кавер-вилл на радио 100.
2: Спонсор рубрики And the Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Teddy Swims, Bad Dreams на волне 100. Челябинске 18 часов 43 минуты. Ну что ж, друзья, хочется сказать вам о том, что в нашем эфире скоро появится много новых рубрик и программ на самые разные темы. Сегодня вы услышите одну из них. Программа будет называться «Диатоника». В ней психолог Юрий Игельстром и оперная певица Дарья Аброськина пригласят вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику, как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Обо всем этом в 19:45 в нашем эфире. Но пока вернемся к музыке, послушаем Эрос Рамазотти скоро, а сейчас Роксет с песней «I'm Sorry».

0: Робби Уильямс и Гэри Барлоу, «Шейм» на Радио Стоп. Почти 5 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Замечательно с вами провели этот вторник. Надеюсь, что таких дней музыкально наполненных у нас будет с вами еще очень много. Услышимся завтра, а пока оставайтесь на волне 100% комфорта. Сейчас Немо у нас будет звучать в рубрике «Люкс Тайм» с композицией «Darkness Day».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Тексли рассмотрел выставку разработок вузов и партнеров на открытии объектов второго этапа кампуса «Южный Урал». На 7 площадках реальные проекты, которые студенты делают вместе с предприятиями. Например, Челябинский госуниверситет представил инженерные разработки от двигателей для танков до нефтесервиса. Южноуральский государственный медицинский университет показывает отечественные новинки в области медицины, которые призваны служить людям. МИДИС привез полный цикл создания арт-объектов. Напомню, в Челябинске открывается вторая очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Впереди третий этап, который планируют завершить в конце 2027 года. На Южном Урале выберут самую креативную участковую избирательную комиссию. Оценивать участников будут по видеороликам, которые они представят членам жюри. Участвовать в конкурсе могут действующие члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Одна комиссия, одна коллективная работа. Участникам предлагают смонтировать видео из фотографий, которые показывают жизнь участка в дни подготовки и проведения выборов 18, 19 и 20 сентября. Челябинская область официально подтвердила статус лидера российского баскетбола. На международной конференции «Экспо Баскет» областная федерация баскетбола завоевала сразу две высшие награды. Регион стал лауреатом в рейтинге регионов и вошел в первую символическую пятерку субъектов страны за исключительный вклад в развитие баскетбола. Стартовые пятерки также Свердловская, Курская и Московская области, а также Москва. Во вторую символическую пятерку вошли Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 6 градусов, завтра днем плюс 19. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы обожаем красивые мифы. Нам нравится верить, что если гений уходит молодым, значит, так было предначертано. Слишком ярко горел и погас на пике славы, не выдержал столкновения с миром. Вот, например, Клуб 27. Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус. Звучит как элитный пантеон. Но правда в том, что в их смерти нет никакой романтики, как бы нам ни хотелось. И никакого мистического рока тоже нет.
0: Здравствуйте! В эфире «Диатоника» – диалог по белым клавишам. Программа о том, как звучит возвращение к себе.
2: И мы ее ведущие – психолог и искусствовед Юрий Гильстром.
0: И музыковед и оперная певица Дарья Аброськина. Мы будем говорить о двух мирах – психология и искусство. И о тех, кто создает. Но не как о творцах, а как о живых людях с их хроматикой, болью, уязвимостью и слабостями.
2: Мне кажется, Дарья, искусствоведы часто ищут в трагедиях великих творцов какой-то высший замысел. Но если посмотреть на историю глазами именно историка, статистика удивит своей монотонностью.
0: Флорентийский художник Мазаччо, 27 лет. Немецкий романтик Георг Бюхнер, 23. Актриса Винченцо Армани, 38. Разные эпохи, разные причины. Итог один. И сегодня мы попытаемся понять. Великое искусство – это результат их психологического надлома или оно рождается вопреки ему?
2: Давай начнем с сотворения мира. 1428 год. Мазаччо, в переводе с итальянского – неряха. Человек, который первым в истории живописи создал иллюзию трехмерного пространства. Его персонажи впервые страдать-то начали по-настоящему. Достаточно вспомнить отчаяние в его картине «Изгнание из рая». И вдруг, на пике своего успеха, приехав в Рим, он внезапно умирает.
0: Естественно, современники тут же придумали красивую драму. Яд, черная зависть коллег. Архитектор Брунеллески тогда сказал: «Величайшая утрата». А потом к фрескам Мазаччо ходили учиться и Леонардо, и Микеланджело, и Рафаэль. Учились у человека, которого никогда не видели живым.
2: Версия об отравлении не подтвердилась. Никакого Сальери с ядом. Скорее всего, это была банальная инфекция. Как и в случае с Георгом Бюхнером, великим немецким писателем и драматургом. Он умер в Цюрихе в 23 года, не от пули, хотя его признали политически неблагонадежным, и он отправился в изгнание. Не за его позицию, не от душевных терзаний, а от банального тифа, то есть от грязной воды.
0: Юрий, но посмотри, что он успел. Он оставил Войцека, пьесу, которую не закончил. Сцены без нумерации, несколько вариантов финала. Он впервые сделал главным героем трагедии не короля, а забитого нищего человека с самого дна. Бюхнер жил в 19 веке, а пьесу написал для 20-го.
2: Вот именно, Дарья. Бюхнер погружался в психоз своего персонажа. Он исследовал безумие и социальную деградацию. Но убила его не эмпатия, убила биология. И здесь возникает важный вопрос. Где граница между физической хрупкостью тела и хрупкостью психики?
0: А если говорить о психике, давай вспомним Винченцо Армани, Венеция, 16 век. Женщина на театральной сцене – это уже революция. Ее называли божественной. Знаешь, как она играла? Она бледнела и краснела прямо перед зрителями, и это за 300 лет до того, как Станиславский придумал свою систему. Она проживала жизнь персонажа здесь и сейчас.
2: И с точки зрения психологии, это колоссальная нагрузка. По сути, она добровольно раскачивала свою нервную систему, стирая границы между собой и ролью.
0: А потом она умерла. И по легенде, ушла абсолютно театрально. На руках у возлюбленного прочитав стихотворную реплику: «Прости, прощай навек, я умираю». Ее партнер написал первый в истории Европы некролог актрисе.
2: Мне очень нравится история Винченцо. Ну, говорят, там не обошлось без вмешательства заклятой подруги актрисы Барбары Фламини, конкурентки Армани. Хотя основная версия ее гибели – актрису отравил ее бывший, отвергнутый и ревнивый любовник. В XVI веке внезапная смерть молодой успешной женщины часто связывалась с местью на почве страсти. Но если посмотреть с психологической точки зрения на жизнь актрисы Армани, мы видим человека, который живет на пределе эмоционального напряжения. И тогда мы переносимся в 20 век, к клубу 27, мы видим, что меняется только век. Суть остается.
0: Клуб 27. Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Эми Вайнхаус. Здесь уже нет ни чумы, ни тифа. Зато есть слава, деньги, алкоголь и вещества.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Потребление наркотиков разрушает жизнь.
0: Юрий, ты как психолог скажи, это плата за гениальность?
2: Нет, Дарья, это не плата и не сделка с дьяволом. Это то, что мы называем триадой уязвимости. Представь себе человека с гиперчувствительностью. Биосоциальная модель тревоги, согласно основательнице диалектической поведенческой терапии Марш Линнихан. То, что обычного человека просто расстроит, гения сломает на куски. Это такая физиологическая данность, которая делает их великими творцами, но абсолютно хрупкими людьми.
0: А индустрия и шоу-бизнес, как они вмешиваются в это?
2: Индустрия берет талант, монетизирует, но не дает никакой психологической поддержки. У этих героев просто не было навыков саморегуляции. Когда боль становится невыносимой, вещества и алкоголь выступают не как муза, а как попытка самолечения. Этакий химический анестетик. Друзья, но мы должны помнить о том, что употребление психоактивных веществ разрушает ваше здоровье и вашу психику.
0: Так кто же виноват, Юрий?
2: Условно, Дарья, виновата психика. И мы. Мы восхищаемся тем, как Курт Кобейн пел, мы покупали билеты на его концерты, но мы не видели, что с ним. Или же не хотели видеть. Талант может сгореть быстрее, чем мы успеваем понять, что ему нужна помощь.
0: Что же с этим делать?
2: Хотя бы перестать это романтизировать. Замечать человека, а не только артиста или художника.
0: Юрий, а знаешь, что меня поражает больше всего в этих историях? Мазаччо, Бюхнер, Армани. Они все оставили что-то незаконченное. Недописанные фрески, пьесы, обрывающиеся на полуслове, неспетые песни.
2: Ты знаешь, Дарья, я считаю, что гений – это с психологической точки зрения человек с погранично организованной психикой и биосоциальной моделью тревоги, о которой я уже говорил. Чтобы как-то справиться с сильными эмоциональными переживаниями, он создает песни, картины, роли, пьесы, просто чтобы облегчить свой эмоциональный ожог. А мы все время пытаемся понять, что хотел сказать автор. Не уверен, что сможем когда-нибудь это понять до конца.
0: Диатоника на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия входит в число мировых лидеров по готовности к биологическим и эпидемиологическим угрозам. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Федеральный проект «Санитарный щит» страны вывел систему реагирования на принципиально новый высочайший уровень, отмечается в сообщении. В стране развернуто 55 центров секвенирования. Срок доставки в них проб сокращен до 12 часов. Это позволяет распознавать угрозы задолго до того, как они перерастут в реальную опасность, добавили в аппарате. Граждане России, находящиеся в Казахстане, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы 20 сентября на 8 избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в республике. Участки откроются в Астане, 2 в Русском доме в Алмате, 2 в Генконсульстве, а также по одному в генконсульствах Уральска, Усть-Каменогорска, Актау и в Приозерске. Ранее в ряде городов Казахстана проводилось досрочное голосование для россиян 6 и 13 сентября. В Китае с сегодняшнего дня действуют обновленные правила въезда и выезда в страну, пишет ТАСС. Власти будут публиковать предупреждения о рисках посещения отдельных стран из-за конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и так далее. Миграционные органы вправе запрашивать дополнительные документы о целях поездки. Заложенные данные – отказ в выезде. Китайцы могут запретить поездки за рубеж на срок от 6 месяцев до 3 лет за правонарушение за границей, нарушение экспортного контроля или угрозу технологической безопасности. Иностранцам за поддельные данные или документы при получении визы или пересечении границы грозит запрет на въезд в Китай от 1 года до 5 лет. Россиянам назвали выгодный месяц для покупки автомобиля. Это конец сентября, сообщил РИА Новости директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в конце квартала можно найти хорошие предложения, так как дилерам приходится продавать определенный объем автомобилей для выполнения квартального плана и получения бонусов. Заказать авто под себя из-за рубежа сейчас придется по новому курсу, что будет на 15-20% дороже, чем летом, но у некоторых компаний еще есть предоплаченные в Китае автомобили. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Когда работа видна, говорят цифры. Десятки новых ФАПов, школ и детских садов, километры дорог, сотни парков, комфорт, который ощущается каждый день, результаты в делах. Голосуй за Единую Россию, партию президента, номер один в бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
10: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего. Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства.

0: Просто не мешайте делать свое дело.
1: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
2: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
4: Выборы 2026. Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.

0: должен жить, а не выживать.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
3: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
2: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
3: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Выборы 2026. Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.